0: Poslušate Radio Študent.
1: Будете. Не будет ворота. Будете. Не будет ворота.